Боже крепкий, Господи истинный, Отче века грядущего, миротворче, Иисусе Мессия, спаси нас, спаси нас, спаси нас.

Боже крепкий, Господи истинный, Отче века грядущего, миротворче Иисусе Мессия, спаси нас, спаси нас, спаси!